0: спокойный выдох.
1: Говорят, настоящее движение начинается сегодня, не завтра, не с понедельника, а прямо сейчас, потому что это единственная точка, где мы реально живем. Немного философии в четверг, 30 июля, не помешает. Да, добро пожаловать, друзья. Большой привет всем. Это «Легкое утро», это Даша Макарова, это лето, которое продолжается. Совсем скоро выходные, ну а пока нужно подзарядиться эмоциями, энергией, радостью, улыбками. Все это здесь, на радио «Юнитон». Мы с вами целых 3 часа будем вместе играть, развлекаться, общаться. Тема для общения тоже будет. Ну а пока тема общения наша с вами вечерняя. В Макс-канал вчера вечером мы выложили картинку, с какого будильника по счету вы встаете. Вот такой мини-опрос. Если вы еще не участвовали в этом опросе, то прямо сейчас, милости прошу, можете написать, вы как встаете вообще, с самого первого будильника или же... Ждете там второй, третий, четвертый. Валентин написал, у меня один, встаю сразу, ни капли не лежу. Евгений написал, конечно, да. А, конечно, да. С какого по счету будильника вы встаете? Конечно, да. Встаю еще до будильника, это написала Елена. У Олеси внутренние биологические часы сами частенько будет. Просыпаюсь, пишет Олесь, прям ровно минуту до будильника. Но иногда так крепко сплю, что будильник уже играет, и я понять не могу, что происходит и зачем. Да, кстати, иногда бывает во сне какая-то музыка идет, и потом просыпаешься, да, спустя где-то минут 5. Юля написала, у меня нет будильника, ставлю, если в поездке, командировке ночью. Ну и то чаще всего не до него, как-то работает внутренний будильник. У Надежды не такая ситуация, она встает после 4-го будильника, но просыпается раньше. Сергей написал, как ни странно, если работа идет напряженная, накапливается усталость, я начинаю, пишет Сергей, просыпаться в 6, а то и в 5 утра, хотя мне надо 6:30 минимум. Не могу заснуть, даже если спать еще 2 часа можно. Зато на отдыхе сон 8-9 часов и будильников 2. Это чтобы завтрак, наверное, не проспать, если вы где-нибудь в отеле. С этим определились. Я, кстати, по первому будильнику сейчас встаю, ну, потому что чего он будет играть и будить весь дом, и действительно, в наших многоквартирных домах такая слышимость. Татьяна написала не про будильник, у нее сегодня праздник. Прошу поздравить дочь Женьку, мы ее так ласково называем Женька, с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 34 годика. Эй, Женечка, вот это возраст. Сияй всегда, сияй везде, будь впереди и точка. Ты наше солнце, мы тебя очень любим. Я бы тут еще добавила, ты наше солнце, дочка. Поздравляю, Татьяна, с днем рождения, вашу дочь Женечку. Женечка, с днем рождения, львы! Львы рождаются! Дни рождения продолжаем отмечать. А как вы? Какой у вас сегодня праздник? Как вы спали? Выспались ли? Чего делать собираетесь в этот четверг? Ну, а пока вы пишите в Макс 8-983-510-107. Я расскажу, что у нас есть генеральный партнер. Это лаборатория «Гемотест». Биохимия 13 от «Гемотест» — это развернутый скрининг, который позволяет оценить общее состояние организма, выявить бессимптомные заболевания печени и почек, сбой в работе желчного пузыря, обмена веществ. Подробности на сайте гемотест.ру, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Легкое утро. Легкотня какая.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
0: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в «Гемотест». Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на «Гемотест.ру». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Темы на радио Юнитон.
1: Друзья, всем большой привет. Доброе утро тем, кто только что к нам присоединился. 7:13 в нашем городе. У нас беседка. Давайте будем уже общаться. Какая тема сегодня будет, прямо сейчас расскажу. Ну, во-первых, 30 июля. Сегодня Международный день дружбы. Мой хороший наш с вами праздник. Так, и этот день называют, кстати, Днем межгалактической дружбы. Всемирный день вышивки. День чизкейка такой вкусный. И раз уж сегодня и про еду, и про чизкейк, и про дружбу, а на дворе утро, то давайте все это соединим, и получится завтрак. А так как на завтрак чаще всего поедают яйца, то и вопрос сегодня будет именно про них. Какие яйца вы любите на завтрак? Ну или, может быть, не на завтрак, а в принципе иногда и на обед готовите. Вареные против жареных сегодня. Вареные, причем в любом виде. Это может быть как-то и в мешочек называется, и вкрутую, и не вкрутую, и еще по-всякому. Яйцо Бенедикт сюда же. Или просто жареные. Жареные или глазуни, или омлет, как хотите. Кто скрэмбл делает, в общем, жарите яйца или варите. 8-983-510-107, делитесь своим мнением. Екатерина уже написала, потому что и в канале Макс, и в канале Телеграм существует публикация. Уже можно в комментариях заходить, писать. Битву такую устроим, кто за жареные, кто за вареные. Жареные, пишет Екатерина с помидоркой. Знаете, я тоже за жареные, Никита вкусные, ну все жареное вкусное. Туда лук добавить, помидоры, возможно, ветчину, возможно, бекон, кто-то это все делает, отдельно пожарить яйца. Пожалуйста, вот вам завтрак, кофе ароматный, хлеб из тостера. Ну что за красота? А еще там в самом-самом конце завтрака кусочек шоколадки. Идеально просто. И знаете, такое утро, когда никуда не надо идти, завтракаешь, читаешь позитивные, конечно, новости, а потом, не знаю, на фитнес, на йогу, по магазинам. Девчонки, классно, да, я все это описала. Возможно, на выходных так и будет. Ну, а пока битва, так сказать, яиц сегодня в нашем утреннем шоу. Жареные или вареные на завтрак, какие предпочитаете, делитесь.
0: Беседка. Место для задушевных разговоров.

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: Давайте сегодня отправимся куда-нибудь в путешествие. Ну, например, что я посмотрела? Сегодня в Красноярск поедем, потому что 30 июля 1972 года начала работать Красноярская ГЭС. Давайте посмотрим, какая там сегодня погода. Вы знаете, ну, примерно в Красноярске столько же градусов, как и у нас прямо сейчас, плюс 19. Но сегодня какие-то дожди у них будут, переменная облачность, хотя у нас тоже кратковременный дождь. Дневная температура воздуха в Красноярске плюс 24 градуса. Ну и далее у них солнечно, без осадков, как и у нас, до плюс 29. Нам что синоптики на сегодня пообещали? От 26 до 28 градусов тепла, кратковременный дождь, местами гроза.
0: В мире погоды.

0: совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
4: Давай спросим у папы.
5: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
4: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
6: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
10: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
9: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
11: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
12: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383 53 30.

0: проверяем планы с мнением звезд. Звездный прогноз.
1: 7:25 в нашем городе. Все знаки зодиака, присоединяйтесь прямо сейчас здесь, на 107 FM. В легком утре будет звездный прогноз. Он только позитивный. И как вы пишете, и все уже сбылось, а только потом зашел и прочитала, где можно будет прочитать. В группе Радио Юнитон ВКонтакте, в Телеграм-канале, в Макс-канале. Ну что, поехали, Овны. Перед вами стоит выбор, но не торопитесь решать все утром. К вечеру вы сами четко поймете, как поступить. И тогда все пойдет легко и гладко. Тельцы, плохая недостоверная информация хуже, чем ее полное отсутствие. Сегодня вы сами в этом убедитесь, если поверите непроверенным слухам или решите не перепроверять и не обсуждать с коллегами то, что вам сказали. Будьте осторожны с источниками. Близнецы, не стоит выкладываться на работе на все 100% сегодня. Сейчас ваши нервы и здоровье очень уязвимы, так что сегодня себя поберегите, дорогие близнецы. Раки, сегодня вы можете познакомиться с людьми, которые в будущем сильно повлияют на вашу жизнь, как личную, так и карьерную. Будьте открыты к новым знакомствам. Львы, откровенные разговоры с близкими помогут расставить все точки над «и» в личной жизни. Вы сможете посмотреть на отношения по-новому и увидеть очень приятное будущее. Девы, если будете хвататься за несколько дел сразу, рискуете упустить самое лучшее из них. Действуйте медленнее, но внимательнее. Весы, возможно, сегодня забавные недоразумения и досадные мелочи, на которые вы не можете повлиять. Просто посмейтесь над этим и не принимайте близко к сердцу. Скорпионы, не поддавайтесь первому импульсу и не бегите воплощать самую первую пришедшую в голову идею. Звезды говорят, что есть варианты получше. Стрельцы, и на работе, и дома день пройдет ровно и спокойно. Все будет так, как вы рассчитывали. Приятный, стабильный день у стрельцов. Козероги, о покое сегодня можно забыть. Все вокруг, и вы, и коллеги, будут торопиться, нервничать и ругаться. Просто переживите этот суетливый день. Водолеи, общайтесь сегодня только с теми, кому вы искренне доверяете. Остальные люди могут превратно истолковать ваши слова или использовать их против вас. Рыбы, сейчас в голове такая каша, что принимать решение ни умом, ни сердцем не получится. Если сомневаетесь, просто доверьтесь случаю. Это самый простой выход. Всем знакам зодиака сегодня большой удачи.
0: Звездный прогноз. Пропустили гороскоп? Тогда заходите в группу «Радио Юнитон ВКонтакте» и в наш Телеграм-канал.

0: Легкое утро. Я же говорил, что будет легко.
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».
0: «Башни ЕС». Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом – апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление – все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. «Башни ЕС» основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ООО «СЗ Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Погода на радио Юнитон.
1: В эти минуты в нашем эфире появляется прогноз погоды, а совсем скоро появитесь вы, потому что игра Office Break грядет. Это значит, нужно уже прямо сейчас брать в руки телефоны и набирать 209-05-07, запоминать и называть в том же порядке офисные предметы, различные, там мебель, возможно, будет или что-то еще. Ну а пока о погоде. На сегодня четверг, 30 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в городе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем от 27 до 29 градусов тепла.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА». Время!

0: Дамы и господа, пришло время устроить офис-брейк.
1: Небольшой офис-брейк нам сегодня в этот четверг не помешает, тем более, что у нас есть подарки. Два билета на фестиваль «Кей-Кор». Это масштабный фестиваль корейской культуры, объединяющий любителей кей-поп, кавер-данс и современной азиатской поп-сцены. Зрители ждут яркие перформансы, любимые треки, эмоции, фотозоны и тематические активности, полное погружение в атмосферу современной корейской культуры. Событие это пройдет 22 августа в ДКЖ, предназначено для зрителей старше 12 лет. Ну а прямо сейчас будем играть в офис-брейк. Такая игра, где вам предстоит визуально представить все офисные предметы, которые я назову, и перечислить их в том же самом порядке. Кто же пожаловал в нашу студию? Здравствуйте, доброе утро. Андрей зовут вас. Угадала?
2: Да-да-да.
1: Вот, видите, вот я такой провидец утренний. Андрей, вы наверняка уже на работе.
2: Ну, почти.
1: А вы работаете в офисе или у вас какая-то другая работа?
2: Нет, я монтажник в офисе.
1: Офиса, получается, нет?
2: Нет.
1: Ну, тогда мы представим, что на минутку зашли в чей-то офис, предмет там все увидели и запомнили. Ну, шли-шли, уронили все, и вам нужно в том же самом порядке все расставить. Вы готовы запоминать?
2: Да, конечно.
1: Отлично, ну тогда поехали. Сегодня в нашем офисе ластик, коврик для мыши, стул, мультифора, конфеты, удлинитель и флипчарт. Ластик, коврик для мыши, стул, мультифора, ну или файл, конфеты, удлинитель и флипчарт. Андрей, ваш выход.
2: Ластик, коврик для мыши, стул, мультифора, конфеты, удлинитель и флипчарт.
1: Совершенно точно, феноменальная память визуальная и аудиальная. Андрей, вы победитель сегодняшнего дня. Пусть в этот четверг у вас получится вообще все, а не только выиграть на радио Юнитон два билета на фестиваль «Кей-Кор». Поздравляем!
0: Офис-брейк на радио Юнитон.

0: совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: sip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в Сип-кофе. Нужна диагностика? Конечно, Сип-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, Сип-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
3: Опять нет места? Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Достойны даже королев. Камины марки ТМФ.
5: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
4: tmfdefismarket.ru.
6: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
1: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Международный органный фестиваль представляет. Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
11: FM 100.

0: часов и 54 минуты в нашем городе. Тема легкого утра. Яйца на завтрак, вареные или жареные. Битва в нашей группе Радио Юнитон ВКонтакте, в Телеграм-канале. Заходите, комментарии пишите. И в Макс тоже можно писать. 8-983-510-107. Давайте посмотрим, какие сообщения уже прилетели, какие комментарии есть. Написала Мария. Лично у меня круто сваренные яйца. Одно из любимых блюд. Я просто обожаю есть их с майонезиком или солью, пока они еще тепленькие. Очень сытные, питательные. Константин написал, мне нравится больше с жидким желтком. А Валерий пишет, когда я на диете, варю, но вкуснее все же жареные с салом, беконом или колбасой. Вкусно рассказывайте. Так, Денис написал, жареные глазунья. Получается, любимые блюда на завтрак. Елена пишет, вареный всмятку. Виктор написал, яичница или омлет, вот вопрос. Но не вареные, да, Виктор? Понятно. И еще сообщение со свежевыдавленным своими руками апельсиновым соком и зеленым чаем, жареные яйца с помидоркой. Слушайте, там и сок, и чай, что ли? А где кофе? А где колбасочка, бекон, сосиска и так далее? Вот у вас, кстати, на завтрак что сегодня было? Ну, наверняка же у многих яичница. Карин написала, люблю фаршированные яйца. Чем хотите, желток с рыбкой и майонезиком, желток с крабовыми палочками и майонезом, желток с сыром и чесноком. Слушайте, ну это прям на ужин какое-то блюдо. Или, знаете, раньше лет 30 назад на свадьбу подавали помидор, фаршированный сыром и, видимо, яйцом, да, с чесноком. И вот яйца, фаршированные всем с майонезом и чесноком, тоже было вкусно. Еще Алина написала, мы любим омлет, чтобы омлет получился толстым. И его нужно в яично-молочную смесь добавить немного муки. Вот уже и рецепты полетели. Пишите, заходите в канал Макс Радио Юнитон, оставляйте там свои рецепты и свои предпочтения. Яйца на завтрак жарим или вареные. Ну и, конечно, на номер пишите 8-983-510-107. Это и смски. И, конечно, в наш Макс ждем сообщения. Всем доброго утра.
1: Как хорошо дышится. Это у меня такое легкое утро.

0: чей вы там, полегче.
1: Это
0: «Лёгкое утро». У нас «Лёгкое утро».

0: спокойный выдох.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Все, кто сегодня выспался, кто не выспался, вам отдельный привет, респект. Знаете, я с вами в вашем же клубе. Это «Легкое утро», это Даша Макарова, вы на радио Юнитон. Сегодня мы продолжаем общаться, и тема «Завтрак». Завтрак у нас белковый. Мы говорим про яйца, какие вы употребляете, какие предпочитаете, жареные против вареных сегодня. И вот сообщение от вас Лариса написала: «Люблю яйца вареные, но не всмятку. Не люблю такие всмятку, для меня они на одном уровне с молочной пенкой, тошнит от них». Я постаралась передать всю ненависть к таким яйцам всмятку. Виктор написал: «Круто, сваренные яйца не очень люблю, недоваренные. Яичницу тоже жидкую люблю. Омлет пару раз в месяц делаю с сыром. Кстати, для разнообразия попробуйте яйца крутые с горчицей. Очень вкусно». А я пробовала, знаете ли, вареные яйца вкрутую, на половинки разрезаете, и вот, да, горошину какой-то горчицы, такой прям, чтобы, ух, жгучий. Ну, понятно, что на завтрак, получается, не только прям такие яйца, там еще что-то быть должно. Так, а еще ваше сообщение прилетает в Макс Радио Юнитон. Олеся написала: «Жареные с колбаской, помидорками, укропчиком». Вкусно рассказываете, какие яйца предпочитаете, жареные или вареные, что у вас сегодня было на завтрак, пишите в Макс 8-900-83-510-107. А я пока расскажу, что у нас есть генеральный партнер лаборатории «Гемотест». Биохимия 13 от «Гемотест» — это развернутый скрининг, который позволяет оценить общее состояние организма, выявить бессимптомные заболевания печени и почек, сбой в работе желчного пузыря, обмена веществ. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания и необходима консультация специалиста.
0: «Легкое утро». Легкотня какая.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
0: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в «Гемотест». Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на «Гемотест.ру». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: стоишь в пробке, не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8 часов и 11 практически минут в нашем городе. Сервис Яндекс.Карты показывает всего 3 балла. Но я-то знаю, что придется постоять на некоторых перекрестках. Например, Богдана Хмельницкого Учительская и Богдана Хмельницкого 25 лет октября. А также Богдана Хмельницкого Танковая и Залесского Дуси Ковальчук. Ну, там всегда в это время. И не только в это время, там всегда заторы. На Гусинобродском шоссе, также сейчас в районе улицы Волочаевской, придется постоять, скопление автомобилей там виднеется. Но это, видимо, только перед светофором. Поедем дальше, посмотрим, что еще происходит. На речном вокзале движение плотное. Это и улица Кирова, это улица Восход и сам речной вокзал. Поедем дальше по мостам. Они полностью свободны. Заезжаем, съезжаем с легкостью, но на левом берегу. Улица Широкая, улица Станиславского, площадь Труда. И здесь, конечно, затор, как всегда, на улице Ватутина при подъезде к улице Широкой, к станционной и к проезду энергетиков, площади энергетиков, точнее, там сейчас придется постоять. Есть еще небольшой затор, как с Немировича Данченко, если ехать на Октябрьский мост, там тоже придется немного, да даже не сказала бы постоять, просто ну, чуть так помедленнее поехать. И на площади Кирова сейчас затор, очень плотное движение, улица Петухова, улица Сибиряков-Гвардейцев, сама площадь Кирова, там ведутся ремонтные работы, поэтому скопление автомобилей, их там очень много. На Советском шоссе пробок сейчас нет, прекрасно. Ну и совсем немного на Аникино такое плотное движение, пересечение с улицей Мира. Друзья, соблюдайте правила дорожного движения, держите дистанцию, всем удачи в пути.
0: Рулевые на радио Юнитон.

0: 7.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
4: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
5: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
6: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
1: Застройщик ООСЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: «Додо пицца». Просто потому, что хочется.
8: «Додо».
9: Чтоб топливо не ело. Чтоб мотор как часы.
10: Чтоб не ехало, а летело.
11: Чтоб залил и забыл.
12: СТО «Фильтр». Сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр». Движущая сила вашего автомобиля.
13: Работа работой, а пицца по расписанию.
8: Да-да.
14: Выбираете лучшее?

0: День рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом. Обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.
2: Город Новосибирск.
3: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ.
4: Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской, 19/1.
5: tmfdefismarket.ru. Какие планы на лето?
6: Грандиозные. Проведу его с домом.

0: трех словах. Проверка для настоящих киноманов.
1: Ну что, друзья, давайте поиграем в кино, узнаем, насколько хороши вы киноманы, насколько хорошо вы знаете популярные фильмы. По трем словам отгадайте название фильма. Ответ направьте в Макс Радио Юнитон 8-983-510-107, и тогда приз ваш, а это сертификат на вкусную пиццу. Ну и помимо подарка, еще такая идея, что посмотреть сегодня вечером. Итак, все готово? Будьте внимательны, отгадайте фильм по этим трем словам. Летят, спят, проснулись. Множество фильмов может быть, конечно, именно про это. Летят, спят, проснулись. Зарубежный фильм, подсказочку дам, ну, вдруг пригодится, 2016 года. Там романтика потом еще будет. Летят, спят, проснулись. Что же это за фильм? А ваши варианты в Макс, пожалуйста.
0: 8-983-510-107.

0: дать название популярного фильма. Какие неправильные ответы прилетели? 7,5 недель, так считаете вы, мальчишник в Вегасе. А следующие варианты мне понравились. Лангольеры, да, может быть, но я бы там немного по-другому все завуалировала, добавила бы вам подсказок. И от Алексея еще прилетело название фильма «Начало». Тоже похоже, но как бы нет. Давайте послушаем отрывок из этого фильма, вы сразу все поймете.
1: Экипаж еще спит.
2: То есть никто не проснулся?
1: Только я.
2: Только вы?
1: Я и вы.
2: Подождите, но скоро нужно сажать корабль.
3: Прибудем приблизительно через 89 лет.
0: А это фильм «Пассажиры». Молодцы все, кто именно так ответил. Фильм «Пассажиры» запрещен для детей, если соберетесь его пересматривать или смотреть впервые. Классный фильм, советую, рекомендую. Ну и давайте прямо сейчас посмотрим, кто первым отправил это слово в Макс Радио Юнитон, получит сертификат на вкусную пиццу. Последние цифры номера телефона нашего победителя оканчиваются на 0147. Мы поздравляем вас, смотрите кино, слушайте Радио Юнитон.
4: В трех словах вспоминаем яркие детали известных кинокартин.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Плюс 20 градусов прямо сейчас в нашем городе. И прогноз на сегодня четверг, 30 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в городе местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 27, плюс 29 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Легкое утро. Проснуться легче легкого.
1: Проснуться легче легкого. Радио включили, настроение хорошее, потянулись и к завтраку. Что у вас на завтрак? Яйца. А если яйца, то какие? Жареные предпочитаете или вареные? Сегодня такая битва. Олеся написала: жареные с колбаской, помидорками, укропчиком. Какая же красота. Вы эстет. Да, там еще кофе должен быть обязательно. А вот Лариса яйца не любит. Написала: нет, предпочитаю просто стакан ряженки или кефира. А потом у вас все-таки завтрак или вы ждете обеда? Мне маловато. Ну что это, ряженка или кефир? Ну что же, это так, аперитив перед большим завтраком, перед первым большим завтраком. Сергей Емельянов написал: обожаю яйца в любом виде, зависит от настроения, в каком виде душа просит. А вот сегодня, Сергей, душа ваша попросила яйца в каком виде и какой у вас, друзья, завтрак сегодня был, из чего? Рассказывайте, фотографии прикрепляйте. 8-983-510-107, это Макс, радио Юнитон. Пока вы пишете, я расскажу, что у нас есть партнер утреннего шоу. Это гипермаркет низких цен «Маяк». Все можно купить, особенно к школе. А школа, вот она, не за горами. Набор цветных карандашей 12 штук, 24 цвета, 94,90. Тетрадь 48 листов в клетку, 22,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
0: Как хорошо дышится. Это у меня такое легкое. Легкое утро.
2: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Кофе «Монарх Вельвет» растворимый 190 грамм 649,90. Набор из мяса цыпленка бройлера для тушения за килограмм 99,90. Крылышки цыпленка в маринаде для барбекю за килограмм 264,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.

0: Радио Юнитон раскачивает город. Летний отрыв начинается прямо сейчас.
1: О новых музыкальных релизах рассказываю здесь, в рубрике «Летний отрыв». И сегодня совместная работа Holy Flame, диджея Айовы группы и Доуз. Они записали совместную песню под названием «Ловлю». И эта работа привлекла внимание публики не только благодаря такому звездному составу, но еще и феноменальной скорости создания. Стоит отметить, что Holy Flame известен своими экспериментами в электронной музыке, а Доуз активно работает на стыке хип-хопа и R&B. Делает эту коллаборацию с поп-звучанием Айовы особенно интригующей для ценителей жанровых миксов. Такая, знаете, нестандартная звуковая палитра у нас получилась, говорят сами ребята, в треке «Ловлю». Эклектичное такое звучание трека. Солистка Айова Екатерина Иванчикова охарактеризовала этот релиз как самый оперативный в своей профессиональной биографии. «Это самый быстрый выход в моей жизни», поделилась она в социальных сетях. Трек неожиданный. Это новый шаг, который демонстрирует готовность артистки к жанровым экспериментам и расширению творческих горизонтов. Давайте прямо сейчас послушаем Holy Flame Айова и Доуз, песня «Ловлю».
0: Легкое утро. Ха, легкотня какая.

0: нравится всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Так, купальники, крем. А если дождь?
3: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Лето, мясо, бачкари, подключайся! Подключайся!
5: 31 июля ресторан «Бачкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев. Город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бачкари».
6: О, вы в гости собрались. А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
7: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
6: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
8: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 и 31 июля 2026 года в «Быстрономе» скидка 30% на мыло.
9: Подробности в магазинах «Быстроном».
8: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
10: Опять нет места?
11: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23.
12: Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо Пиццы».
14: «Додо».
15: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
16: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
17: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
18: Хочу на пикник.
19: А куда поедем?
18: В «Додо Пиццу».
20: «Додо».
21: Башни ЕС. Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление. Все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. Башни ЕС. Основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ОСЗ «Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.
22: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
23: «Додо Пицца». Все до последнего кусочка.
24: «Додо».
25: FM 100.

0: Легкое утро. Я же говорил, что будет легко.
1: 8 часов 55 минут. Продолжаем общаться на тему еды, на тему яиц, жареные или вареные. Какие у вас в фаворите этим утром? Сергей написал сегодня яйца пашот. Романтическое было настроение. Кстати, как готовить яйца пашот, чтобы они были классными, вкусными. Так, дальше пишите вы. Виктор написал, мне кажется, вареные и жареные – это совершенно разные блюда, и выбрать что-то одно невозможно. Но есть ведь предпочтения. Я люблю жареные яйца, но выбираю, лично я, вареные. Говорят, что это полезно, хотя другие пишут, что разницы практически нет в вареных и жареных. Ну, не скажите, там все-таки масло, да? Есть, говорят, какие-то канцерогены или что-то еще. Какие яйца предпочитаете на завтрак? Вареные против жареных. Вареные, причем, неважно, в крутую или в смятку. И жареные, неважно, как это. Глазунь, это скрэмбл, это какой-то омлет и так далее. То есть на сковородке или в кастрюльке. Как готовите яйца? Какой сегодня был у вас завтрак? Делитесь своими сообщениями. 8-983-510-107. Пишите в Макс. В начале следующего музыкального все прочту.
0: Легкое утро. Легкотня какая!

0: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ».
1: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: полный выдох.
1: Доброе утро. Ну, наконец-то проснулись. Наконец-то выспались. 9 часов и 4 минуты в нашем городе. Даша Макарова с вами в эфире «Легкого утра» на радио «Юнитон». Мы продолжаем говорить о вкусном. Сегодня про завтрак тема. Яйца жареные или вареные. Какие вы предпочитаете? Сергей Емельянов нам стихи пишет. Туманом кофеек парит, паштет и масло, бутерброд и настроение, говорит Пашот. Все понятно, какой у вас был завтрак. Прекрасно. Александр Созинов написал о том, что каждое утро вместе с завтраком ест по 3 перепелиных яйца. Легкие, вкусные, обязательно с помидорами. А, Александр, а вот вместе с завтраком вы едите яйца с помидорами. А что еще входит в ваш завтрак? Для меня яйца – это уже завтрак. Ну и плюс какие-то там дополнения, намазки. Что у вас сегодня было, помимо перепелиных яиц? Ну и вообще, мне кажется, 3 перепелиных яйца – это же так мало. Наверное, нужно штук 12, чтобы наесться. Любите поесть ли вы точно так же, как и я? Это уже тема совершенно другого разговора, а пока битва идет. Вареные яйца против жареных. Любите ли яйца отварить, с горчицей, с майонезом поесть, возможно. А есть и любители яйца пожарить, да так, чтобы серединка была жидкая. Вкусно. Вкусно. И вы рассказываете, и я здесь что-то замечталась. А вы пока напишите в Макс 8-983-510-107. Какие яйца уважаете, вареные или жареные? Денис написал, яйца с утра очень редко, но люблю их в любом виде. Денис, тогда получается, что ли, яйца вечером едите, днем? Я обожаю кафешки, кстати, где завтраки подают ежедневно. Я бы ела яйца и вечером, и ночью бы просыпалась. Ну, по мне, так это самый оптимальный завтрак, и обед, и ужин, когда нет такого, знаете, полноценного борщ и котлетка с пюрешкой. Пишите, а я пока расскажу, что у нас есть генеральный партнер утреннего шоу, лаборатория «Гемотест», «Биохимия-13». От «Гемотест» это развернутый скрининг, который позволяет оценить общее состояние организма, выявить бессимптомные заболевания печени и почек, сбой в работе желчного пузыря и обмена веществ. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Легкое утро. Легкотня какая.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
0: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в «Гемотест». Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Если отдых, то на все 100. Самые проверенные и веселые варианты яркого времяпрепровождения прямо сейчас на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер проекта – база отдыха «Оазис» на Мраморном озере. ООО «Оазис».
2: У нас есть лето, у нас есть лайфхаки, у нас есть идеи, конечно, у нас есть партнер. Это база отдыха «Оазис» на Мраморном озере. «Оазис» — это база отдыха на Мраморном озере, бирюзовая вода, сосны до неба, дайвинг, пляжный клуб, ужин в гастробаре с видом на закат. 2 часа от Новосибирска, и вы уже здесь. Сайт oasis.nsk.rf, телефон 383-25-50. Приезжайте, проводите время. Хорошо, пока лето еще не закончилось. Ну а прямо сейчас у меня для вас есть идея летом. Что же такого поделать, если еще не сделали? Посидеть у ночного костра с картошкой и зефиром. Впрочем, можно и без картошки, даже без зефира. Просто посидеть у костра. Важна сама атмосфера, треск поленьев, искры в темноте, ароматный дым, которым долго будет пахнуть одежда, и волосы могут еще пропахнуть. Смотреть на огонь, посидеть вместо телефона, поговорить по душам. Такое редкое удовольствие. Не отказывать себе в нем этим летом. Ну а еще, если и песни под гитару были до этого, ну просто вообще красота. А теперь лайфхак. Если собираетесь в поход, закрепите налобный фонарь на пластиковую прозрачную, лучше слегка матовую бутылку сбоку. Зачем? Вода в бутылке будет рассеивать свет, и вы получите такой, знаете, фонарик. Вы получите такой удобный источник рассеянного света в палатке или для поиска вещей, или уже вечером поздно на стол можно поставить, если вы собираетесь поужинать. Вот такой светильник получится.
0: Отдых на все 100 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер проекта – база отдыха «Оазис» на Мраморном озере. ООО «Оазис».

0: Антон в мире погоды.
1: Друзья, давайте прямо сейчас поедем в какое-то необычное место нашей страны для того, чтобы узнать, какая там погода воцарилась. Мы с вами отправимся в село Петровско-Забайкальского района, называется Хохотуй. Хохотуй, вы же любите хохотать? Вот, пожалуйста, поедем в Хохотуй. Какая там погода? Прямо сейчас плюс 18 градусов, дождь. Сегодня до плюс 19, а с завтрашнего дня начинается погода теплая, летняя, до плюс 26 у них, а ночью плюс 14. Ну, практически как у нас сегодня днем. Синоптики обещали в Новосибирске кратковременный дождь, грозу и температура воздуха до 29 градусов тепла.
0: В мире погоды.

0: всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
4: Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
7: «Додо».
8: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру, в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
9: Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декорации на наш.дом.рф.
10: Слышал что-нибудь про Додо?
11: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
12: Додо!
13: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
14: Давай спросим у папы.
15: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
14: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
16: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Прописал мне терапевт Парся с печкой ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
3: tmfdefismarket.ru.
4: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 и 31 июля 2026 года в Быстрономе скидка 40% на товары по уходу за полостью рта.
2: Подробности в магазинах Быстроном.
1: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.

0: как хорошо дышится. Это у меня такое легкое... Легкое утро.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, прямо сейчас о погоде. Плюс 21 градус в нашем городе. И по данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет дуть северо-западный 2,7. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 27, плюс 29 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Очень сложно.
1: Скажите, а когда Новосибирск?
2: Сейчас.
1: Где?
2: Здесь.
1: Уже?
2: Вот-вот.
3: Вот-вот. Все про Новосибирск и новосибирцев здесь и сейчас.
4: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
5: Мы с вами в Новосибирске. Куда сходить в нашем городе сегодня, расскажу. Например, можно посетить пешеходную экскурсию «Как строили море». Это большой объем краеведческой информации, воспоминаний старожилов, занимательных историй, фото, видео, архивов и так далее. Нас приглашают прогуляться по набережной на ОБГЭС и влюбиться в нереальные виды Обского моря. Обского, буду так говорить. На экскурсии вы узнаете, сколько было планов перекрытия реки, почему реку перекрывали не по плану, как глухая деревня стала частью Новосибирска, почему первые русские переселенцы выбрали именно левый берег Оби. Как район выглядел в 50-е? Зачем Новосибирску нужна ГЭС и можно ли было обойтись без нее? Вам может пригодиться зонтик, возможно, пойдет сегодня дождь, солнечные очки возьмите. Мероприятие это предназначено для зрителей и слушателей старше 16 лет. Маршрут: остановка ГЭС, набережная на ОБГЭС, Новоморская улица, улица Летняя, музей Чомы. В общем, будет интересно. А еще можно сходить в кино, потому что в новосибирских кинотеатрах показывают фильм под названием «Кодекс Данте». Ник, писатель из Нью-Йорка 21 века, отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись божественной комедии, написанную рукой самого Данте Алигьери. В то же время Данте в 14 веке ищет вдохновение для создания величайшего произведения, и каждый из мужчин неосознанно связывает через время, каждого из мужчин связывает их одержимость любовью, красотой и божественным. Приходите, смотрите этот фильм под названием «Кодекс Данте. Запрещен для детей». Ну а какие еще будут мероприятия, об этом уже завтра.
3: Вот-вот. Именно так все и происходит.
4: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
7: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очная, очно-заочная, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал Госуслуг.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: «Додо пицца». Просто потому, что хочется.
5: Да-да.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Летом я собачкари, подключайся, подключайся.
8: 31 июля ресторан «Бочкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев, город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бочкари».
9: Опять нет места?
10: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
12: Квартиры в жилом ком.
13: Такой джакузи.
14: Дочка, просто мост.
15: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
16: Работа работой, а пицца по расписанию.
5: Да-да.
17: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
18: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. Номер 319-547-600-187-251.
2: Какие планы на лето?
3: Грандиозные. Проведу его с Додо.
4: ФМ 101.

0: часов 55 минут. Самое время уже закрывать легкое утро на сегодня. Но напоследок ваше сообщение. Сегодня спорили о том, какие яйца вкуснее, какие вы предпочитаете, вареные или жареные на завтрак. Анатолий написал: вареные вкуснее. Так, еще сообщение есть. Александр не яйца ест, а кашу из круп сегодня. Каша из круп разная. Безмолочная. Маленький бутер с сыром. Почему только маленький, Александр? Нельзя себя отказывать во вкусном, я так считаю. Доброе утро, Юнитон пишет. Труфат, я обожаю яйца маринованные в оливковом масле. Это как так происходит? Как это вы так делаете? Рецепт срочно сюда же в Макс напишите. Денис написал сегодня сыром в сыром виде яйца ел с хлебушком и соль, но только домашние яйца. Да, слышала, что люди очень любят домашние яйца сырыми. У меня папа любит такой деликатес, я пока такого не понимаю. Так, и Сергей порекомендовал очень вкусные, говорит, копченые яйца. Попробуйте, как это все коптить, как вы это все маринуете. Поделитесь в Макс Радио Юнитон, а я вечером приду и посмотрю, и почитаю. Ну, а и, конечно, можно в наших каналах проходить, голосовать, писать свои комментарии. Друзья, вам легкого утра, вкусного завтрака, продуктивного дня, улыбок и какого-нибудь, знаете ли, сюрприза. Пусть сегодня он у вас будет. А с вами была Даша Макарова. До завтра, до 7 утра. Ну и вечером, кстати, тоже с вами услышимся. А поэтому не скучайте, слушайте музыку и улыбайтесь. Счастливо!
1: Легкое утро. Ха, легкотня какая!

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
0: Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Решать проблему подтопления ипподромской магистрали в Новосибирске начнут в августе. Мэр Максим Кудрявцев сегодня сообщил, что с 10 числа приступят к работам по водоотведению в районе развязки перед 4-м мостом и на прилегающих участках. Подрядчик восстановит два каскада дождеприемных лотков, устроит монолитную дождеприемную камеру, которую подключат к коллектору Каменки. По контракту выполнить работы должны в течение 3 месяцев. Скоростная автомагистраль появится в левобережной части Новосибирска. Ее планируют построить в Ленинском районе. Согласно постановлению мэрии, она будет пересекать створ 4-го моста, пройдет через котлован Левая Обь и продолжится по микрорайону Лесоперевалка. При этом весь частный сектор микрорайона снесут, чтобы построить многоквартирные дома и объекты инфраструктуры. Развитие территории предусмотрено до 2030 года. Проект ее планировки можно найти на официальном сайте Новосибирска. Чат-бот с афишей культурных событий запустили для новосибирцев в Максе. Он называется «Культура на ладони». С помощью сервиса можно узнать не только о концертах и спектаклях, но и о порядке и условиях оформления пушкинской карты, а также обо всех мероприятиях, которые можно по ней посетить. 65% новосибирцев готовы пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу. Опрос провел в этом месяце сервис «Суперджоб». Выяснилось, что сейчас на полиграфе проверяют всех кандидатов в 1% компаний города. Выборочное тестирование проводит еще 4% работодателей. Стоит добавить, что каждый пятый опрошенный новосибирец категорически против подобных проверок. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон».

0: здорово и в ресторане. Букетси.
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
3: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 июля 2026 года в Быстрономе скидка 35% на все сыры.
5: Подробности в магазинах Быстроном.
4: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
6: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
7: tmfdefismarket.ru.
8: Привет! Как настроение?
9: Безумное!
8: Как аппетит?
9: Еще безумнее!
8: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
10: Выбираете лучшее?

0: День рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
0: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
3: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
4: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.

0: Гуляют гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
3: В центре стоматологии «Белые аптеки».
4: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды.
8: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Шикарный антураж, изящный интерьер.

0: Галущика 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Ньютон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInskii.ru. Повторяю, MakiInskii.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
1: Прием врача-педиатра Вывисмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Эмаль акриловая универсальная «Шелтон» 520 мл 224,90. Газ универсальный всесезонный 220 граммов 64,90. Щипа для копчения яблони 3 литра 144,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
1: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
0: Так, купальники, крем. А если дождь?
4: Это же «Лидерленд». Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в «Лидерленд». 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ты опять за спину держишься?
8: Да, отпустит, как всегда.
7: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
9: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
12: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
13: Сложно!
12: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
14: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
15: Жаркая летняя акция от химчистки «Риццо». Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
16: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
17: Маршрут построен.
16: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
18: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
19: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: в Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.
4: Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
5: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Аномально жаркая погода ожидается местами в Новосибирской области до 5 августа. Синоптики на этот период обещают температуру в плюс 30 градусов и выше. В управлении МЧС предупреждают, что до середины следующей недели будут повышены риски возникновения возгораний и происшествий на воде. Новосибирцев просят быть внимательными и осторожными. Единый номер вызова экстренных служб – 112. Подробно о погоде на сегодня в конце выпуска. Новосибирские теплоэнергетики определили объемы энергии, которые потребовались городу в минувший отопительный сезон. По сравнению с предыдущим годом, жители предприятия и учреждения потратили на 12% больше. Специалисты СГК объясняют это тем, что средняя температура воздуха была почти на 7 градусов ниже. Самым холодным стал январь. Если в 2025 в этот месяц зафиксировали в среднем минус 9 градусов, то в текущем году минус 19. Остановки по требованию ведут на трамвайных маршрутах в Новосибирске. В мэрии сообщили, что такой режим появится на всех направлениях с 13 августа. Чтобы выйти на остановки, пассажир должен будет заранее нажать соответствующую кнопку. Ожидается, что такой режим повысит скорость перевозок. Список остановок по требованию можно найти на официальном сайте города. Факторы, влияющие на индекс счастья на работе, определили исследователи сервиса HeadHunter. Оказалось, что для новосибирцев главным является адекватность руководства. Ее указал 51% респондентов. На втором месте – уровень заработной платы, а на третьем – рабочая атмосфера и поддержка коллег. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Друзья, большой привет всем! В эти минуты с вами на волне радио Юнитон Дарья Макарова. И расскажу далее об игре в классике. Герой этой истории – Дафтон Хантер. Он не просто умеет играть в классики, он умеет играть в скоростные классики. И теперь это зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Юный житель Боулинг-Грин и Кентукки, США, всегда гордился своим отцом, который стал мировым рекордсменом за путешествие на велосипеде через большинство штатов США. Но недавно 9-летний мальчик решил, что может внести свою лепту в семейные достижения и выбрал категорию самой быстрой игры в классике. Сначала нужно было нарисовать игровое поле, пронумеровать клетки, а затем пройти его. Итак, маленький рекордсмен справился с задачей за 48,27 секунды. Родители Дафтона признались, что не сомневались в успехе сына. Он всегда любил сложные задачи и всегда умел упорно добиваться поставленных целей.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Родильному отделению клинического госпиталя Авиценна исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
6: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской, 19/1.
8: tmfdefismarket.ru.
9: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
10: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
11: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
12: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 и 31 июля 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на все соки.
2: Подробности в магазинах «Быстроном».
1: «Быстроном» – хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха +27, +29 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Можно и до свадьбы. Букетси.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
2: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
7: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
8: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
10: Запрещено для детей.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. На станции метро «Красный проспект» в Новосибирске отремонтировали вентиляционную камеру. Как сообщили в мэрии, оборудование привели в соответствие с действующей нормативно-технической документацией. Дело в том, что срок службы таких машин 12 лет. В нашем городе некоторые отработали 2-3 срока. Вентиляционные камеры необходимы в первую очередь для комфорта пассажиров. В следующем году планируют заменить еще две установки. У ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске отремонтируют наружные лестницы. Сейчас руководство учреждения ищет подрядчиков. На 7 маршах необходимо заменить разрушенную облицовку из керамогранитной плитки на покрытие из эпоксидной смолы и кварцевого песка, передает информагентство «Новосибирск». Объект должны обновить к 10 сентября. Ряд регионов Сибири, в число которых вошла и Новосибирская область, улучшили позиции в рейтинге инновационного развития. Как сообщает ЭС, наиболее значимый результат показала Томская область. Она поднялась с 5-й на 3-ю строчку и впервые замкнула тройку лидеров. В нее также вошли Москва и Татарстан. Нейросети пытаются жульничать. К такому выводу пришли эксперты Института безопасности искусственного интеллекта Великобритании. Анализ поведения нейромоделей показал, что абсолютно все они в какой-то момент выходят за рамки заданий или нарушают прямо установленные правила. Таким образом, искусственный интеллект пытается быстро решать задачи в обход предусмотренных способов. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню!
3: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
4: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
4: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
6: Достойны даже королев. Камины марки ТМФ.
7: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
6: tmfdefismarket.ru.
8: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 и 31 июля 2026 года в Быстрономе скидка 40% на приправы.
9: Подробности в магазинах Быстроном.
8: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
11: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
13: Додо.
14: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от Versus, за качество можешь быть спокоен. Versus. Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
15: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
16: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
17: В центре стоматологии «Белой аптеки».
18: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
21: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
22: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
23: «Додо».
24: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
25: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
24: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
26: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
25: Хочу на пикник!
27: А куда поедем?
25: В «Додо пиццу»!
13: «Додо».
28: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
29: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
30: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
31: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: гипермаркет низких цен «Маяк». Стол складной алюминий МДФ 1499,90. Аккумулятор холода 89,90. Плита газовая портативная в кейсе 949,90. Держим курс на «Маяк». Сибирьков Гвардейцев 47.
1: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Подарил и порядок.

0: эру нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев. Город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бочкари».
1: Какие планы на лето?
2: Грандиозные. Проведу его с Додо.
3: Додо.
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
1: Летняя прогулка и освежающий напиток от Додо. То, что нужно.
3: Додо.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Ты опять за спину держишься?
8: Да, отпустит, как всегда.
7: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
9: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
3: Додо.
12: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Слышал что-нибудь про Додо?
15: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
3: Додо!
16: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
17: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
18: Ты чувствуешь себя всемогущим.
19: До первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
20: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительна по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
3: Запрещено для детей.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Решать проблему подтопления ипподромской магистрали в Новосибирске начнут в августе. Мэр Максим Кудрявцев сегодня сообщил, что с 10 числа приступят к работам по водоотведению в районе развязки перед 4-м мостом и на прилегающих участках. Подрядчик восстановит два каскада дождеприемных лотков, устроит монолитную дождеприемную камеру, которую подключат к коллектору Каменки. По контракту выполнить работы должны в течение 3 месяцев. Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии будет работать в бизнес-центре «Триумф» на Якушево. Ранее эту недвижимость обратили в доход государства. Теперь Росимущество решило передать ее не ИТО, пишет «Коммерсант». В институте рассказали, что новые площади нужны для развития медицинской помощи, а также для подготовки кадров. Остановки по требованию ведут на трамвайных маршрутах в Новосибирске. В мэрии сообщили, что такой режим появится на всех направлениях с 13 августа. Чтобы выйти на остановки, пассажир должен будет заранее нажать соответствующую кнопку. Ожидается, что такой режим повысит скорость перевозок. Список остановок по требованию можно найти на официальном сайте города. 65% новосибирцев готовы пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу. Опрос провел в этом месяце сервис «Суперджоп». Выяснилось, что сейчас на полиграфе проверяют всех кандидатов в 1% компаний города. Выборочное тестирование проводит еще 4% работодателей. Стоит добавить, что каждый пятый опрошенный новосибирец категорически против подобных проверок. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29. И пока это все новости. Следующий выпуск через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС». Если

0: поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности.
1: Давай спросим у папы.
2: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
3: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
4: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 и 31 июля 2026 года в Быстрономе скидка 30% на мыло. Подробности в магазинах Быстроном. Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ПО СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: «Додо пицца». Просто потому, что хочется.
7: «Додо».
8: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
9: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
8: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
10: Так, купальники, крем. А если дождь?
11: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
12: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
13: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской, 19/1.
16: tmf-market.ru.
17: Работа работой, а пицца по расписанию.
7: Да-да.
18: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
19: Маршрут построен.
18: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
9: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.

0: А по мне так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо пиццы».
5: «Додо».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха +27, +29 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очная, очно-заочная, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
3: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
4: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
5: «Додо».
6: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
8: Привет! Как настроение?
9: Безумное!
8: Как аппетит?
9: Еще безумнее!
8: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Да!

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
4: Хочу на пикник!
5: А куда поедем?
4: В Додо пиццу!
6: Додо!
3: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
7: Запрещено для детей.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. На станции метро «Красный проспект» в Новосибирске обновили вентиляционную систему. Как сообщили в мэрии, оборудование привели в соответствие с современными требованиями. Срок службы таких машин – 12 лет, а в нашем городе некоторые отработали по 2-3 срока. В следующем году планируют заменить еще две установки. Автомобильные дилеры и дистрибьюторы в России начали отменять скидки на гибриды и электрокары. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсант». Еще весной бренды старались стимулировать спрос, но после начала проблем с бензином и дизельным топливом необходимость в таких мерах отпала. Ранее сообщалось, что по той же причине резко вырос спрос на сжиженный углеводородный газ. С сентября следующего года старшеклассники начнут изучать 5 предметов по обновленным программам. В Минпросвещении уточнили, что речь идет о физике, химии, биологии, математике и информатике. Сообщается, что содержание этих предметов приведено в соответствие с достижениями современной науки и техники, а также усилена практическая составляющая. Российские дети начали раньше взрослеть. Так называемый пубертатный период с привычных 12-13 лет сместился к 8-10 годам. Об этом пишет издание «База». Специалисты предполагают, что тенденция возникла из-за свободного доступа подростков ко взрослой цифровой среде. Это ускорило социальные и психологические процессы созревания. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем около 30 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Друзья, большой привет всем. В эти минуты с вами на волне радио Юнитон Дарья Макарова. И расскажу далее об игре в классике. Герой этой истории – Дафтон Хантер. Он не просто умеет играть в классики, он умеет играть в скоростные классики. И теперь это зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Юный житель Боулинг-Грин и Кентукки, США, всегда гордился своим отцом, который стал мировым рекордсменом за путешествие на велосипеде через большинство штатов США. Но недавно 9-летний мальчик решил, что может внести свою лепту в семейные достижения и выбрал категорию самой быстрой игры в классике. Сначала нужно было нарисовать игровое поле, пронумеровать клетки, а затем пройти его. Итак, маленький рекордсмен справился с задачей за 48,27 секунды. Родители Дафтона признались, что не сомневались в успехе сына. Он всегда любил сложные задачи и всегда умел упорно добиваться поставленных целей.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
4: «Фабрика 54 кухни» сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер.

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Чтоб топливо не ело.
4: Чтоб мотор как часы.
5: Чтоб не ехало, а летело.
6: Чтоб залил и забыл.
7: СТО «Фильтр» – сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр» – движущая сила вашего автомобиля.
8: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
9: «Додо».
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
11: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
13: И безлимит. Лимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
12: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. Аполло и Квантум. Живи, играй.
14: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
15: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
14: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
17: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения рецепта Алтая 1,5 литра 89,90. Кофе растворимый черная карта эксклюзив Бразилия 190 граммов 469,90. Вентилятор напольный белый 2 штуки 1,899,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
18: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
19: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Слышал что-нибудь про Додо?
12: Чувак, да это ж моя любимая пицца!

0: Авито, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Днем около плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInskii.ru. Повторяю, MakiInskii.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Юнитон. Реклама.
1: Летом мясо Бачкари, подключайся.
2: 31 июля ресторан «Бачкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев, город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бачкари».
3: Можно и без повода. Букет СИП.
4: Работа работой, а пицца по расписанию.
5: Да-да.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправдания.

0: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
6: Ты опять за спину держишься?
7: Да, отпустит, как всегда.
6: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
8: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Какие планы на лето?
11: Грандиозные. Проведу его с Додо.
12: Додо.
13: Жаркая летняя акция от химчистки Ritzo. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
14: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
15: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
16: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
17: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
18: «Додо пицца». Просто потому, что хочется.
12: «Додо».
19: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
4: «Что там чутка выпил? Нормально, сейчас доедем».
19: Ты чувствуешь себя всемогущим. До первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
1: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
14: Запрещено для детей.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации «Радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Трамваи номер 2 и номер 8 в левобережье Новосибирска с 13 августа пойдут по кольцевым схемам. Так, двойка по прибытии на площадь Маркса вместо разворота пойдет дальше, через Котовского и Блюхера до площади Труда, и далее по Троллейной и Титова на Чистую Слободу. Аналогичные изменения ожидают и 8-й маршрут. Он будет ходить по тому же кольцу, но в обратном направлении, сообщили в мэрии. Число заявок в Роспатент выросло на 12% по итогам 5 месяцев текущего года. В Минэкономразвитии считают, что это говорит о высоких темпах разработки инноваций. Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала почти 9 тысяч патентов, передает телеканал «Известия». Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом показали фармацевтика, технологии контроля и транспорт. Первый космический двигатель на Криптоне создали в России. Как пишут «Известия», по сравнению с устройствами на традиционном ксеноне, новинка обошлась дешевле, но при этом оказалась и не такой мощной. Ожидается, что в космосе агрегат сможет работать как минимум 7 лет. Новосибирск, Москва и Санкт-Петербург признаны самыми популярными в России авианаправлениями для путешествий с животными. В пятерку также входят Иркутск и Калининград. К таким выводам пришли в компании S7. По данным аналитиков, чаще всего пассажиры берут на борт собак. Кошек перевозят на 36% меньше. В общем же, пик путешествий с питомцами традиционно приходится на август. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем около 30 градусов выше 0. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Здорово и в ресторане. Букетси.
3: Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
4: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
5: tmfdefismarket.ru.
6: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
7: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
9: Давай спросим у папы.
10: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
9: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
11: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
12: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Мам, а я принцесса?
15: Конечно.
14: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
15: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
14: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Пете вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Пете, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Днем около плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Крутые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы buketsip.ru. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Антон. Реклама.
1: Опять нет места?
2: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
2: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
6: В центре стоматологии Белой аптеки.
7: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
10: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84.
11: 353-75-84.
12: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
13: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
14: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
15: Держи дистанцию 3 секунды.
16: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
18: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
20: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
21: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
22: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8 952 936 58 27. 8 952 936 58 27.
0: Запрещено для детей.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335 72 05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Гаражную амнистию в России продлили на 5 лет. Как сообщили в мэрии Новосибирска, воспользоваться программой можно при условии, что гараж не построен самовольно, то есть возведен с выдачей соответствующего разрешения и не подлежит сносу. В этом случае оформление в собственность производится бесплатно по упрощенной схеме. Информацию о подаче документов можно найти на официальном сайте Новосибирска. Количество покупок одежды и обуви в России сократилось на 10%, а в некоторых позициях до 15%. Об итогах первых 5 месяцев года пишет «Коммерсант». Одной из главных причин названо подорожание товаров. Таким образом, бренды пытаются компенсировать падение спроса на продукцию и рост себестоимости производства. Топливные гранулы и брикеты из отходов разрабатывают в Томском политехническом университете. «Известия» пишут, что в качестве сырья ученые используют в частности иловые отложения сточных вод, побочные продукты нефтепереработки и картон. Одновременно специалисты создают интеллектуальную систему, которая позволит быстрее подбирать оптимальный состав нового топлива. 35-летний нападающий хоккейного клуба «Сибирь» Валентин Пьянов объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. Клуб и форвард расторгли контракт по соглашению сторон. Поклонники предположили, что причиной могла стать старая травма. В КХЛ Валентин Пьянов провел 627 матчей, забросил 95 шайб и отдал 148 результативных передач. Кроме «Сибири», форвард выступал за омский «Авангард», тольяттинскую «Ладу» и хабаровский «Амур». В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем около 30 градусов выше 0. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.
2: Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: фаэтон.
1: Реклама.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
4: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 и 31 июля 2026 года в Быстрономе скидка 40% на товары по уходу за полостью рта.
6: Подробности в магазинах «Быстроном».
5: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
9: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
8: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
10: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик, а так хочется свою особенную кухню.
11: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
12: Привет! Как настроение?
13: Безумное!
12: Как аппетит?
13: Еще безумнее!
12: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!

0: декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, Соловушка, ты где это зубы вставил?
2: В центре стоматологии Белой аптеки.
3: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды.
7: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
9: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
10: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
11: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в касса города 12+.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: till you come my way.
1: Погода на радио Юнитон.
2: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Днем около плюс 30.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
4: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
5: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Башни ЕС. Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление. Все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. Башни ЕС. Основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ООО СЗ «Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Можно и до свадьбы. Букетси.
4: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
5: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
6: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Так, купальники, крем. А если дождь?
10: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
11: Ты опять за спину держишься?
12: Да, отпустит, как всегда.
11: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
13: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Гипермаркет низких цен «Маяк». Кофе «Монарх Вельвет» растворимый, 190 грамм, 649,90. Набор из мяса цыпленка бройлера для тушения за килограмм 99,90. Крылышки цыпленка в маринаде для барбекю за килограмм 264,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
16: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
17: Сложно!
16: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
18: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
19: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
20: Маршрут построен.
19: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
21: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
22: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
23: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8 952 930. 936-58-27. 8-952-936-58-27.
0: Запрещено для детей.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Новосибирске 17 часов.
1: FM 107.7. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: Город Новосибирск. Радио «Юнитон». Новости.
0: В эти минуты в эфирной студии радио «Юнитон» со свежим выпуском новостей появился Павел Николаев. Павел, здравствуйте, вам слово.
4: Добрый вечер. Между Новосибирском и Кемерово могут запустить прямой электропоезд. С таким предложением выступили жители Кузбасса, передает СИБ-ФМ. Идея может стать особенно востребованной в следующем году, когда Кемеровский аэропорт планируют закрыть на капитальный ремонт. Из-за этого многим жителям региона придется чаще пользоваться новосибирским Толмачево. Между тем, окончательное решение о запуске электрички пока не принято. 5 предметов по обновленным программам начнут изучать российские старшеклассники с сентября следующего года. В Минпросвещении уточнили, что речь идет о физике, химии, биологии, математике и информатике. Сообщается, что содержание этих предметов приведено в соответствии с достижениями науки и техники, а также усилена практическая составляющая. Во втором квартале текущего года центральные банки по всему миру резко нарастили закупки золота. Об этом сообщила Bloomberg со ссылкой на Всемирный совет по золоту. В общей сложности регуляторы приобрели 289 тонн, что оказалось рекордным показателем для этого периода. Крупнейшим покупателем стала Польша, которая прибавила к своим запасам 51 тонну золота. В свою очередь, Банк России продал 22 тонны, став крупнейшим продавцом драгоценного металла. Номинал пушкинских карт в России планируют увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. ТАСС со ссылкой на Министерство культуры передает, что сумма должна измениться с 1 сентября. При этом юным держателям карт обещают добавить возможность посещать цирки. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем около 30 градусов выше нуля. И пока это все новости, до встречи через час.
1: Радио «Юнитон» новости.

0: эфире. Диджей Даша Макарова.
1: И снова здравствуй, Новосибирск. Мы уже слышали со всеми, кто сегодня рано утром встал. И теперь вечером с 17 до 20. Здесь на 107 FM снова я, Даша Макарова, буду вас заряжать все 3 часа, объявляя временем общения. Можете написать в МАКС 8-983-510-107. Можете на этот же номер написать смс-ку. Как вам лето? Как ваш вечер четверга? Какие дела? Игры также будут для тех, кто привык охотиться за подарками. Еще музыку подобрала специально для вас, поэтому давайте будем наслаждаться этой жизнью, этим четвергом, этим вечером вместе в компании «Радио Юнитон». Ручку громкости радиоприемника вправо. Всем большой привет. Мы начинаем. Поехали.

0: пробки, не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: Если прямо сейчас на дорогах нашего города затор какой-то, напишите об этом в Макс. Радио Юнитон 8-980-3510-107. Посмотрим, что там происходит на дорогах города. Сервис Яндекс.Карт показывает в 17 часов 14 минут 5 баллов. Где придется постоять? А давайте посмотрим. Вот, кстати, в поселке Садовый сейчас затор. Люди поехали из города, получается, куда-то. Ну, а мы возвращаемся в наш город. Учительская и Богдана Хмельницкого на пересечении. Затор 25 лет октября и Богдана Хмельницкого. Также скопление автомобилей на Тайгинской в обе стороны. До Богдана Хмельницкого сложно проехать. Здесь же до Пашинского шоссе практически все стоит. Есть еще затруднение. На Георгия Каландык улице Окружную сложно подъехать. На Мачищенском шоссе пересечение с улицей Жуковского и улицей Аэропорт. На Красном проспекте есть некоторые заторы от Мачищенского шоссе до площади Калинина. Также в районе зоопарка на улице Плановой сейчас практически не разъехаться с улицы Стасова. Там скопление автомобилей, какой-то затор. И здесь же на Дмитрия Донского и улице Дачные также какие-то пробки появились. Вижу, поехали вы в Дзержинский район из города. Улица Волочаевская и проспект Дзержинского здесь на пересечении затора. Также здесь с Трикотажной улицы сложно ехать. И на проспекте Дзержинского далее туда в частный сектор. На Каменку кто поехал, там тоже сейчас очень сложно. Скопление автомобилей невероятное. Просто какое-то, будьте там внимательнее и осторожнее. И, конечно, слушайте радио Юнитон, участвуйте в наших опросах, общаемся, чего уж. На Гусинобродском шоссе пересечение с улицей Волочаевской также придется некоторое время постоять на перекрестках. Поехали дальше. Площадь Будагова, затор. И здесь же от площади Будагова, кто едет по улице Большевистской на речной вокзал, здесь целых два ДТП, будьте внимательнее, осторожнее. На Ипподромской пробка пересечения с улицей Кирова, также на всем протяжении Ипподромской от Кирова до улицы Военный придется постоять. Улица Военная в обе стороны. На перекрестке с Ипподромской скопление автомобилей. На улице Фрунзе. И, конечно же, на Танковой сложно на Богдана Хмельницкого или на Дусь-Ковальчук проехать. В центре у нас тоже есть некоторые затруднения. Это улица Орджоникидзе. Сложно проехать на Красный проспект. И здесь же вижу вокзальную магистраль. В обе стороны на проспект Димитрова сложно подъехать. Помните, проспект Димитрова перекрыт в отдельных участках. Итак, едем дальше по Красному проспекту. Ну, наверное, от площади Будагова до площади Калинина есть кое-какие затруднения. Придется там постоять, время закладывайте на дорогу. На улице Большевистской от речного вокзала до Днепрогрессовской, до Бугринского моста тоже движение плотное, движение сложное, повнимательнее здесь. Поедем на левый берег, Бугринский мост полностью свободен. На левом берегу на улице Мира пересечение с улицей Ватутина есть затруднения, на перекрестках придется постоять. И Немировича Данченко, улица Ватутина. Октябрьский мост полностью свободен, и, как я уже говорила, сложно проехать на Немировича Данченко, там движение плотное. Полностью свободен центральный мост на Димитровском мосту. Зеленый свет всем, кто едет с левого на правый берег, а с правого на левый в районе аквапарка начинается движение плотное. Там уже скопление автомобилей, улица Широкая, площадь Энергетиков, площадь Труда, улица Станиславского. На пересечении Скотовского придется постоять. Вообще на Станиславского до площади Станиславского скопление автомобилей. И здесь вижу на Немировича Данченко. Практически на всем участке Немировича Данченко, на всех пересечениях вам придется постоять, закладывать время. Едем дальше на Станционную улицу. Пересечение со второй станционной. Сложно вообще со второй станционной проехать на станционную. Невельского порта, Артурская. Также на пересечениях движение сложное. У экспоцентра Новосибирского начинается на станционной пробка. Там много значков ремонта дороги. И вот вплоть до аэропорта. Если сегодня вам нужно в аэропорт, помните об этом и выезжайте пораньше. На Хилокском кольце затор на улице Троллейной и на Тещи языке сейчас очень сложно проехать, а также Петухово и Хилокское кольцо. Но в любом случае соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и всем удачи в пути.
0: Рулевые на радио Юнитон.

0: слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Выбираете лучшее?

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
2: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 июля 2026 года в Быстрономе скидка 35% на все сыры.
4: Подробности в магазинах Быстроном.
3: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
6: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
8: Давай спросим у папы.
9: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
8: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
10: Приглашаем на школьные базары в магазины «Колорлон». Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
11: Я буду Додстер с кофе.
12: А я Додстер с колой. А, нет, лучше Додстер и молочный коктейль.
11: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
13: Додо. Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской, 26В.
16: tmfdefismarket.ru.
17: Ну что там?
18: Усталость и сонливость.
17: Да-да, совсем сонливый.
18: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
17: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
19: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
20: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Начинай движение.
1: Как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
4: В центре стоматологии белой аптеки.
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
8: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.
10: Thank you.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, давайте прямо сейчас о погоде поговорим на завтрашний день, пятницу, 31 июля. Ого, второй месяц лета вот-вот закончится. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в нашем городе местами кратковременный дождь и гроза, как сегодня обещали, собственно, у кого в районе был дождь на районе, напишите в МАКС. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, завтра днем потеплее, чем сегодня, до плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины.

знаете, друзья, мир не без добрых людей. Мир – это добро. Я прочитала недавно новость о том, что в одной семье папу уволили с работы, он курьером подрабатывал, а мама с дочкой специально для него устроили собственное радио, для того, чтобы он в машине ехал и слушал своих детей.

0: ребенок и не скучал. Ну, потому что на работе курьера можно только ехать и слушать. Вот такая любовь. А радио Юнитон работает для каждого из вас. Всегда.
1: Новосибирск. 107 FM.

0: Опять нет места?
1: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Привет! Как настроение?
2: Безумное.
0: Как аппетит?
2: Еще безумнее.
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
1: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
3: Лето, мясо, «Батькари», подключайся! Подключайся!
4: 31 июля ресторан «Батькари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев. Город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Батькари».
5: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
9: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
10: Что нового в печи? В Додо Пицце паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск.
11: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
14: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
13: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
15: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» — это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
17: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
18: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
19: Запрещено для детей.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Дэнс
1: Брейк.
0: Дэнс
1: Брейк.
2: Все такая летняя Сабрина Карпентер на радио Юнитон в финале этого музыкального часа. Вот-вот уже 6 вечера будет, вот-вот уже многие соберутся ехать домой, а у нас все еще на работе Павел Николаев, который со свежим выпуском новостей придет и все нам расскажет. Но для начала делаем шаг в новый музыкальный. В нашем городе 6 вечера.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Свежий выпуск актуальной информации на радио Юнитон в эти минуты представит Павел Николаев. Павел, вам слово.
2: Добрый вечер. Аномальная жара ожидается местами в Новосибирской области до 5 августа. Синоптики на этот период обещают температуру в плюс 30 градусов и выше. В управлении МЧС предупреждают, что до середины следующей недели сохранится повышенный риск возгорания и происшествий на воде. Единый номер вызова экстренных служб 112. Подробно о погоде на завтра в конце выпуска. Количество покупок одежды и обуви в России сократилось на 10%, а в некоторых позициях до 15%. Об итогах первых 5 месяцев года пишет «Коммерсант». Одной из главных причин названо подорожание товаров. Таким образом, бренды пытаются компенсировать падение спроса на продукцию и рост себестоимости производства. Нейросети научились жульничать. К такому выводу пришли эксперты Института безопасности искусственного интеллекта Великобритании. Анализ поведения нейромоделей показал, что абсолютно все они в какой-то момент выходят за рамки заданий или нарушают установленные правила. Таким образом, искусственный интеллект пытается быстро решать задачи в обход предусмотренных способов. Российские дети стали раньше взрослеть. Так называемый пубертатный период с привычных 12-13 лет сместился к 8-10 годам. Об этом пишет издание «База». Специалисты предполагают, что тенденция возникла из-за свободного доступа подростков ко взрослой цифровой среде. Это ускорило социальные и психологические процессы созревания. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем около 30 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: диджей Даша Макарова.
1: Я не хочу, конечно, нагнетать обстановку, но вы помните, что скоро август, и, внимание, до его начала осталось полтора дня, и вообще даже один день, если сегодняшний уже не считать. Но, если честно, август у меня любимый месяц лет, потому что и температура воздуха комфортная, в воздухе чем-то волшебным веет. И, знаете, скоро в школу, вот всю жизнь, все детство очень сильно хотелось в школу именно летом. Да, я один из тех людей, который отличник, который в школу хотел. Ну, а вы, кстати... Август грустный месяц для вас или ничего такой, самое то? Ну, в общем, у нас месяц остался до окончания лета практически. Нужно любить лето, любить его будем под музыку радио Юнитон. Включили радио, сразу вдохновились, может быть, на сапах, завтра покататься в парк, сходить на пляж, кого-нибудь позвать на свидание, прогуляться по нашему вечернему Новосибирску. В общем, ловим лето и не отпускаем. Это радио Юнитон, по-прежнему в эфирной студии здесь я, Даша Макарова, ваша музыкальная ведущая. Еще целых два часа будем вместе с вами. И на этот час у меня есть две игры для вас специально. Первая называется «Урок музыки». Совсем скоро она стартует, примерно через 5 минут. А это значит, уже сейчас можно брать свои девайсы, телефоны и набирать 209-0507. Поехали.
0: Вы слушаете «Радио Юнитон». Диджей Даша Макарова.
2: Я очень обаятельная и привлекательная.
0: FM 107.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Четверг на дворе – день, когда подарок, выигранный на радио, приносит массу позитивных эмоций. В эти минуты приглашаю вас всех, друзья, в игру «Урок музыки». Вы нам звоните в эфирную студию по номеру 209-0507. Вы слушаете факт музыкальный, и вы либо его опровергаете, либо соглашаетесь. В любом случае, за победу вы получаете подарок. Два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Ну что, кто же позвонил уже нам? А я знаю, кто позвонил. Это Александр, потому что мы уже познакомились за эфиром. Здравствуйте, Александр, добрый вечер.
3: Добрый вечер, привет всему Новосибирску.
2: Как ваш настрой вечерний сегодня?
3: Замечательный, рабочий день закончен, почти что добрался до дома. Кондиционер работает, все хорошо.
2: Прекрасно, а вы один или у вас группа поддержки имеется?
3: Я один, пока еще не собрал всех.
2: Ну хорошо, тогда вы по традиции, как добытчик, выигрываете, билеты домой приносите, и все вас там обнимают. Ну что, Александр, ваша задача будет услышать факт музыкальный, либо с ним согласиться, либо не согласиться. Готовы?
3: Готов.
2: Поехали. Сегодня факт будет про Майли Сайрус. Знакома вам такая певица?
3: Да.
2: Говорят, что настоящее, ну точнее не говорят, а вот здесь написано, настоящее имя Майли Сайрус – Destiny Hope. А вот Майли Сайрус, мол, это псевдоним. Правда ли, что Destiny Hope?
3: Я думаю, нет.
2: Вы думаете, как-то по-другому ее зовут? А вот предположение, как ее зовут?
3: Я думаю, что это неправда, что у нее настоящее имя другое. Я думаю, настоящее имя Майли Сайрус.
2: А, вы думаете, что Майли Сайрус – настоящее имя?
3: Да.
2: А Destiny Hope – это что, вымысел какой-то?
3: Да.
2: Запутала я вас, и вы меня тоже. Давайте еще раз. Я вам факт, а вы мне только одно из двух слов. Правда или вымысел? Итак, настоящее имя Майли Сайрус – Destiny Hope. Правда или вымысел?
3: Вымысел.
2: Вы считаете, что это вымысел? Вы точно так считаете?
3: Да.
2: У вас есть 3 секунды подумать. Раз, два, три.
3: Нет.
2: Или да?
3: Нет.
2: Что нет?
3: Не вымысел.
2: Не вымысел. Давайте тогда еще раз. Вы точно еще подумайте. Видите, сколько я разговариваю, чтобы вы подумали. Настоящее имя Майли Сайрус – Destiny Hope. Правда или вымысел?
3: Правда.
2: Вы считаете, что правда? Точно-точно?
3: Точно-точно.
2: 100%?
3: 100%.
2: Жалеть не будете потом?
3: Жалеть в любом случае не буду.
2: А и не надо жалеть, потому что это правда. Отец кантри-певец Билли Рэй Сайрус выбрал такое имя. Оно переводится как «Судьба надежды», потому что верил, что дочь принесет миру новую надежду. И, Александр, вы побеждаете. Вы забираете 2 билета в центр развлечения «Аполло» и «Квантум». Вы сегодня... Ого! Пожаловались на то, что немного жарковато было на улице. Там, кстати, есть кондиционер, так что вам точно понравится.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио Юнитон.
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: будет совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: И Посмирнова Ева. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
3: «Фабрика 54 кухни» сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
4: Я буду «Додстер» с кофе.
5: А я «Додстер» с колой. А, нет. Лучше «Додстер» и молочный коктейль.
4: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо.
7: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО-фильтр. Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО-фильтр. Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
8: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
9: tmf-market.ru.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
12: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
15: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
14: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
17: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
18: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
19: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
20: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
21: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
22: В центре стоматологии «Белой аптеки».
23: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
24: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».

0: Погода на радио Юнитон.
1: В нашем городе в эти самые минуты плюс 24 градуса и прогноз погоды на завтра. Завтра уже пятница, 31 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в нашем городе местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Завтра днем около 30 градусов летней жары.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: На радио Юнитон начинается игра «Вкусная логика». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Итак, у нас игра «Вкусная логика». Готовим приятные летние блюда, но один из ингредиентов будет лишним. Слушайте внимательно сейчас рецепт. Лишний ингредиент услышали, вот поняли чисто логически, что ну вот как-то это туда не идет совершенно в это самое блюдо. И в Макс слово направлять, слово дня сегодняшнее. 8-983-510-107. Окажетесь правильным, ваш ответ, если окажется правильным, и будет первым, получите сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». Ну, все максимально просто. Итак, сегодня мы готовим, внимание, вкуснотищу. Гамбургеры с сыром и овощами. Один ингредиент, напомню, будет лишним, его мы не используем. Итак, нам понадобится говяжий фарш, лук репчатый, растительное масло, сыр, соль, перец, панировочные сухари, кетчуп, горчица, майонез, паприка, копченые листья салата, укроп, соленые огурцы, томаты и маринованный лук. А вы уже начали писать. Нет, не спешите, не спешите. Все равно неправильный ответ там, кстати, прослеживается. И так вот, что мы делаем? Мы фарш соединяем с обжаренным луком, солью, перцем и панировочными сухарями, да. Формируем котлеты, потому что нам нужна такая котлета для бургера. Обжариваем с обеих сторон на решетке. Булочки разрезаем поперек, подсушиваем на мангале. На нижнюю, ну или на сковородке, смотря где вы находитесь. На нижнюю булочку выкладываем листья салата. Поливаем соусом из кетчупа, горчицы, майонеза. Соединяем это все. Паприку туда, конечно, в этот соус. Выкладываем котлету, на нее тертый сыр, соленые огурцы, томаты, маринованный лук. Сверху накрываем второй половинкой булки. Но я какой-то ингредиент вначале сказала, а вот в приготовлении он не понадобился. Самые внимательные прямо сейчас уже начали писать. 8-983-510-107. Первый ответивший правильно получит подарки.
0: 8-983-510-107.

0: давайте-ка уже подведем итоги игры «Вкусная логика». Сегодня мы готовили гамбургеры с сыром и овощами. Но один ингредиент из перечисленных был лишним. Что же мы сегодня не использовали? Давайте посмотрим в «Макс». Какие сообщения прилетели из неправильных? Растительное масло, пишет Константин. А как же вы, Константин, котлеты будете жарить? На воде, что ли? Многих смутили сухари панировочные, но действительно в рецепте они есть. Мы так формируем котлету. Но согласитесь, если мы добавим сухари, да, если мы сухарями пожарим котлеты, не будет супер невкусно. А вот если мы вот это добавим, то, скорее всего, вкус испортится. К правильному ответу немного позже. Анна написала: копченая паприка, а ее в соус, если добавлять, в кичуне с горчицей и копченой паприкой, невероятно вкусно. А правильных ответов тоже было немалое количество. Это, кстати, укроп, ну, совершенно лишний. Бутерброд с укропом, да, ничего. А вот гамбургер с сыром и овощами, ну, не знаю, как-то так. Давайте посмотрим... Кто победил, кто первым отправил это сообщение в Макс Радио Юнитон. Кстати, тот получает сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». И последние цифры номера телефона нашего победителя оканчиваются на 6838. Поздравляем с победой, запоминайте рецепты, готовьте вкусно и приятного аппетита.
1: Игра «Вкусная логика» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18.40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
2: «Быстроном» снижает цены.
3: Только с 21 июля по 10 августа 2026 года свинина карбонат без костей охлажденный по 309,90 за килограмм. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
2: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: совсем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Так, купальники, крем. А если дождь?
3: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: О, вы в гости собрались. А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
5: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
4: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
6: Лето, мясо, Бочкари, подключайся! Подключайся!
7: 31 июля ресторан «Бочкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев. Город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бочкари».
8: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
9: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
10: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
11: Что нового в печи? В Додо Пицце паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Привет! Как настроение?
14: Безумное!
13: Как аппетит?
14: Еще безумнее!
13: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
15: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
16: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
17: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
18: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
19: Ты опять за спину держишься?
20: Да, отпустит, как всегда.
19: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций, диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
21: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
22: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
24: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
25: Ты чувствуешь себя всемогущим до первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
26: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
0: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
1: Запрещено для детей.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске, 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. На станции метро «Красный проспект» в Новосибирске обновили вентиляционную систему. Как сообщили в мэрии, оборудование привели в соответствие с современными требованиями. Срок службы таких машин 12 лет, а в нашем городе некоторые отработали по 2-3 срока. В следующем году планируют заменить еще две установки. Между Новосибирском и Кемерово могут запустить прямой электропоезд. С таким предложением выступили жители Кузбасса, передает СИБ-ФМ. Идея стала бы особенно востребованной в следующем году, когда Кемеровский аэропорт планируют закрыть на капитальный ремонт. Из-за этого многим жителям региона придется чаще пользоваться новосибирским Толмачево. Между тем, окончательное решение о запуске электрички пока не принято. Трамваи номер 2 и номер 8 в левобережье Новосибирска с 13 августа пойдут по кольцевым схемам. Так, двойка по прибытии на площадь Маркса вместо разворота пойдет дальше, через Котовского и Блюхера до площади Труда и далее по Троллейной и Титова на Чистую Слободу. Аналогичные изменения ожидают и 8-й маршрут. Он будет ходить по тому же кольцу, но в обратном направлении, сообщили в мэрии. 35-летний нападающий хоккейной Сибири Валентин Пьянов объявил о завершении карьеры игрока. Клуб и форвард расторгли контракт по соглашению сторон. Болельщики предположили, что причиной могла стать старая травма. В КХЛ Валентин Пьянов провел 627 матчей, забросил 95 шайб и отдал 148 результативных передач. Кроме Сибири, форвард выступал за Омский «Авангард», Тольяттинскую «Ладу» и Хабаровский «Амур». В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем около 30 градусов выше 0. На сегодня это все новости. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Тебя как звать?
1: Мэрилин.
0: А это по-русски как?
1: Даша.
2: В эфире диджей Даша Макарова.
3: Уютно покачиваемся на паутине, покрывающей дела, потому что рабочий день у многих подошел к концу. 19.07 показывают точные студийные. Это радио Юнитон. И радио Юнитон в минуты вашего отдыха работает всегда с двойным усердием. Все, чтобы вам было хорошо. В этом часе для вас специально подготовила хорошую музыку. Такая крутая музыкальная подборка, чтобы вы не скучали, пока ждете игру «Интересное кино». Она, кстати, вот-вот, совсем уже скоро и близко. А я близко к микрофону Даша Макарова. Так, зовут меня по-прежнему. Всем большой привет.
2: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
4: Комсомол, спортсмен, наконец-то просто красавец.

0: Интересное кино на радио Юнитон.
1: Партнер проекта ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
2: Друзья, пришло время поиграть в интересное кино. Здесь ваша задача будет по саундтреку определить фильм. Я, конечно же, дам вам какую-то подсказку. А в случае победы, кстати, ответы направляйте в МАКС 8-983-510-107. Так вот, в случае победы кто-то из вас сегодня получит сертификат на 1000 рублей на покупки в кафе «Безумно крутая шаурма». Есть блюда, которые просто утоляют голод, а есть те, которые поднимают настроение. И «Безумно крутая шаурма» как раз из таких. Попробуйте, убедитесь сами. Она действительно безумно крутая. Она очень вкусная. Я пробовала, и я не могу остановиться. И я бы хотела даже ее сегодня на ужин, но подарок отдам обязательно вам. Итак, слушайте внимательно, из какого фильма этот саундтрек. Внимание!

0: как вы уже догадались, наверное, это фильм-мюзикл, и там одну из главных ролей, ну что уж, одну главную роль исполнил Хью Джекман. И он мечтал о роли в этом музыкальном фильме с 2009 года. Наконец, роль получил. Он такой яркий, красочный, немного театральный фильм. Ну все, подсказки все закончились. Пишите в Макс ваши варианты.
1: 8 983 510 107.

0: Здесь кто-то предположил, что это холодное сердце. Ну да, стиль, наверное, атмосфера какая-то такая похожая. А, так, еще сообщения прилетали. Ну вот они в основном все правильные. Это саундтрек из кинофильма «Величайший шоумен» 2017 года. Этот фильм я рекомендую его, кстати, к просмотру, если еще не смотрели. Помните, он предназначен для лиц старше 12 лет. И Хью Джекман действительно о роли в этом музыкальном фильме с 2009 года мечтал. Соответственно, через 7 лет он ее получил. Давайте посмотрим, кто победил. Последние цифры номера телефона нашего счастливчика оканчиваются на 0435. Вручаю вам с удовольствием сертификат на 1000 рублей на покупки в кафе «Безумно крутая шаурма». Пусть вам будет вкусно.
1: Интересное кино получается.
2: Партнер проекта ИП «Геккель АА». «Безумно крутая шаурма».

0: всем.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 и 31 июля 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на все соки.
4: Подробности в магазинах «Быстроном».
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
5: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
6: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
4: Застройщик ОСЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Я буду «Додстер» с кофе.
10: А я «Додстер» с колой. А, нет, лучше «Додстер» и молочный коктейль.
9: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в «Додо Пицце». Выбирайте, как вам вкусно.
11: Достойны даже королев. Камины марки ТМФ.
12: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
11: tmfdefismarket.ru.
13: О, вы в гости собрались, а повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
14: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
13: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит» на любой вкус и к любому празднику.

0: Пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
3: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
4: Маршрут построен.
3: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
5: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
6: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Погода на радио Юнитон.
1: В Новосибирске в эти самые минуты плюс 24 градуса. И прогноз на завтра, пятницу, 31 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в нашем городе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха этой ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Завтра днем около 30 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Певец Алекс Уоррен на радио «Юнитон» с историей о том, как порой важно не ждать, а действовать. Герой песни влюблен, он потерял сон, ему везде чудится возлюбленная. Вот надо было сразу подойти и сказать, мол, люблю, не могу. Почти о том же следующая история, о любви, конечно. От Джастина Бибера и диджея Снейк здесь на 107 FM. Слушаем, наслаждаемся.
1: Радио нашего города. Радио «Юнитон».

0: 7.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Скидки до 1 300 000 рублей на квартиры в Промышленной 7. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
4: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
5: Опять нет места?
4: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383

0: эру нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев, город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бочкари».
1: Ты опять за спину держишься.
2: Да, отпустит, как всегда.
1: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
3: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-1515.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Башни ЕС. Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление. Все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. Башни ЕС. Основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ОСЗ «Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Что нового в печи? В «Додо Пицце» – паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус, как отпуск. «Додо».
7: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
11: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
13: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
14: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
15: Запрещено для детей.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

одни нашли любовь, как Риана и Кельвин Харрис в треке «We Found Love», а у других рабочая смена вот-вот окончится. Дарья Макарова была с вами этим вечером. Буду еще и завтра утром ловить волну позитива. Это 107 FM. Услышимся. Всем неторопливого вечера. Пока. В нашем городе 8 вечера.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Здорово и в ресторане. Букетсип.

0: 7.
1: Только этим летом скидки на квартиры в Промышленной 7 до 1 300 000 рублей. Застройщик ОСЗ «Новый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Чтоб топливо не ело, чтоб мотор как часы,
4: чтоб не ехало, а летело,
5: чтоб залил и забыл.
6: СТО «Фильтр» – сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр» – движущая сила вашего автомобиля.
7: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
8: Додо. 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
11: Я буду додстер с кофе.
12: А я додстер с колой. А, нет, лучше додстер и молочный коктейль.
11: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в «Додо Пицце». Выбирайте, как вам вкусно.
13: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
14: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
15: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05. I took the long road across the ocean.

0: Танцпол Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем около плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
5: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
6: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Шикарный антураж, изящный интерьер.

0: Галущика 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
3: Маршрут построен.
2: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
4: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
5: Что нового в печи? В Додо Пицце паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск.
1: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
6: Запрещено для детей.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
2: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.

0: как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Днем около плюс 30.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Танцевальный кей-поп фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. Насладитесь праздничной атмосферой кей-попа. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
5: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
6: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
8: Запрещено для детей.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.
10: Радио Юнитон. Только хиты.
11: Только хиты.

0: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
4: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
6: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16, +18 градусов. Днем около +30.

0: Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
1: Запрещено для детей.
2: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
3: Что там чутка выпил? Нормально, сейчас доедем.
4: Ты чувствуешь себя всемогущим. До первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
5: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
6: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16, +18 градусов. Днем около +30.

Новосибирске полночь. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

paid to exist.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 4 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
1: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жаркая летняя акция от химчистки «Риццо». Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительна по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84. Фестиваль тренингов от бизнес-университета «Алмарс» 18 августа в банкет-холле «Парадис». Выбирайте из 13 тем. Новые техники продаж, психотипы личности, искусство публичных выступлений и многое другое. Для руководителей разного уровня, менеджеров по продажам и специалистов по персоналу. Приглашаем всю команду. Вкусное меню, розыгрыш призов и живая музыка. Участие платное. Информация на сайте almars-business.ru или по телефону 8-952-936-58-27. 8-952-936-58-27.
3: Запрещено для детей.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха около плюс 30 градусов.

0: Всем привет, 7 утра в городе.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332 40 50

0: легче.
1: Это...
0: У нас легкое утро.